0: Есть мертвый,
1: протяжка.
2: Так, 10 секунд, полет нормальный.
0: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: 2FM Radio. Пожалуйста. The hot seats from the 80s tot en met de zeros.